0: чат.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: после встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках «Столички».
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках «Столички» на столички.ру.
2: Аптеки «Столички». Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries.
5: Ва-банга!
4: Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124 770 047 1919. Московская область, городской округ.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries.
1: Ва-банга!
0: Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

Crazy в душе. Хорошо. Там, где есть радиодача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это «Радио Дача».

0: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организации розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» — это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: канал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня солнечно, без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ночью до 15 тепла, днем также до 27.

0: бросать сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries.
1: Ва-банга!
0: Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
6: Кошмар. Муравьи заполонили всю дачу.
7: Спокойно, ведь есть Муратокс. Убойное средство против муравьев. Реально крутое. Действует надежно.
6: Да, Муратокс. Больше никаких муравьев.
7: Рекомендую.
8: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
9: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
10: Будь подвижным, энергичным. С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно. С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
11: От колорадского жука «Карада». Теперь с усиленным эффектом. Действует надежно. Карада.
12: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
13: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют. «Жукобор Экстра». Тройной удар. «Жукобор Экстра». Конец всем вредителям.
14: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
15: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь.
16: Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
17: От болезней и вредителей картофель защитит. Препарат надежный под названием «Клубнищит».
18: Самый простой способ – ничего не менять. Продолжать просыпаться ночами по нужде. Бояться выпить лишнюю чашку чая перед выходом из дома. Метаться по улице в поисках туалета. Для мужчин после 50 это часто становится нормой. И мужчина думает – само пройдет. Не пройдет. Без поддержки ваша предстательная железа работает на износ, что может привести к необратимым последствиям. Поддержите свою предстательную железу. Попробуйте «Простатодинон». Французскую формулу для мужчин. Получите «Простатодинон» бесплатно. Просто позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки по России бесплатные и анонимные. В основе «Простатодинон» компоненты, известные своей бережной заботой о предстательной железе, о ее размере и функциях, в том числе половых и мочеиспускании. Простата – второе сердце мужчины. Когда она работает в четком ритме, вы спите спокойно и чувствуете себя уверенно. И неважно, сколько вам лет, попробуйте «Простатодинон». Ощутите комфорт и уверенность в себе, в своем теле, в своей мужской силе, независимо от возраста. Получите «Простатодинон» абсолютно бесплатно. Позвоните «#2023» и узнайте, как это сделать. «#2023». Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эля. Я с Ленинской области, рабочий поселок Николаевка. Передаю привет своей любимой мамочке, любимому папе и брату и своей любимой доченьке. Я вас очень сильно всех люблю. Заказываю для вас песню на кассете «Джаб Дурена». Спасибо, радио «Дача». Песня

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
2: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
3: Лад не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В переполненном автобусе давка усугубляется еще и тем, что многие выходят из себя.
0: Это радио «Дача».

0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня солнечно, без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ночью до 15 тепла, днем также до 27.
2: Хорошо там.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
2: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: на радио «Дача».
1: 19-е лунные сутки. Сегодня считается, что этот день несет в себе тяжелую, напряженную и даже опасную энергетику. Зачастую бывает достаточно одного неосторожного слова или взгляда, чтобы оказаться в центре конфликта. Поэтому, чтобы максимально сохранить равновесие, будьте внимательны к словам. Обсуждайте текущие дела, но отложите переговоры о различных нововведениях. Деловых предложений тоже принимать не стоит. Действуйте обдуманно.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Лунный календарь.

0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня солнечно, без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ночью до 15 тепла, днем также до 27.
2: Хорошо там, где есть

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Графцовское шоссе 4Б, Гагарина 8.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая.
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
7: Котлеты мясные московские, 100 граммов, 54,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
10: Нужны ворота, которые прослужат долго?
11: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
10: А с забором помогут?
11: Помогут. Записывай телефон 59 51 31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
12: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-30.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
15: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
17: Лето. Там, где есть «Радио Дача».

0: Реклама.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже Тиксфли. До свидания, маме привет.
6: Тиксфли – вкусные и эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
7: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
8: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
9: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
10: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
11: С Greenlife на грядке все в порядке.
12: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Green Life. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города.
13: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. АЛЛАТАР.
17: Любовь здесь проходит проверку.
18: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
19: Мазь походную народ берет на дачу и в поход. Природные эфирные масла, натуральные растительные экстракты. Мазь походная. Потрясающий эффект.
20: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
21: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
22: Жук Колорадский ко всему привык. Чем потравить прожорливого гада? Мы знаем, что жучару победит. С усиленным эффектом наш Карада.
23: Удобрение серии «Здравень». Идеальный выбор для подкормки растений. «Здравень». Экономично и просто. «Здравень» — это выгодно.
24: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям.
25: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть.
24: Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Дача» представляет.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Григорий Лепс.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Любовь. Я звоню из города Энгельса. Хочу передать большой привет Владимиру Бережному. Милый мой, я желаю тебе здоровья, успехов во всем. И хочу заказать для тебя песню «Зары, мир вашему дому». Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть, нагнуться и не хрустеть. Суставы просят свободы, спина – движение.
2: Мукосат мазь для лечения суставов и позвоночника, остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат мазь.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
4: В Москве 8 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: 8 часов утра. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В МОК отказались от проведения киберсоревнований. В России изменили правила экзаменов на водительские права. Малорославчан, пострадавших от обрушения общежития, отселили в санаторий. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Международном олимпийском комитете отказались от проведения киберсоревнований. Речь идет о киберспортивной олимпиаде, которую готова была принять Саудовская Аравия. Более того, спортивные функционеры приостановили работу специализированной комиссии по киберспорту, так как внутри МОК сохраняется влиятельная оппозиция признанию киберспорта спортивной дисциплины. В России изменили правила экзаменов на водительские права. Нововведения заработают со следующего марта. Речь, в частности, идет о регулировании срока сдачи практики после прохождения теоретического экзамена. Теперь сделать это нужно будет в течение 60 дней. 18 жителей частично обрушившегося общежития в Малорославце, среди которых 7 детей, отправили в пункт временного размещения. До оценки состояния пострадавшего здания малорославчане будут жить в санатории Воробьева. Напомню, в результате взрыва бытового газа в общежитии обрушились перекрытия 3-го этажа. В результате пострадали 3 человека. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 44 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 77 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Завтра в городе будет солнечно, а воздух прогреется до плюс 28. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

все крылья в рюкзаке, пусть останутся лишь в песне Максим на радиодаче. А нам рюкзачки пригодятся для других целей. Все-таки лето, кто-то куда-то пойдет, что-то в рюкзак положит, потом вытащит, и всем станет замечательно, весело. Настроение-то уже летнее, что не говори. И музыка душевная ожидается далее на радиодаче. С удовольствием послушаем Татьяну Буланову, Дениса Клявера и, собственно, рубрика «Гороскоп». Не за горами, скоро узнаем, что звезды нам наобещали на день сегодняшний, 6 мая. Будем вместе!

0: канал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня солнечно, без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ночью до 15 тепла, днем также до 27.
2: Хорошо там,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски» – это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
2: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
3: Весь май. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
4: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
5: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина!
8: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены.
9: Цены действительны до конца мая.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Радиодача.
1: На Радиодаче гороскоп на 6 мая, среду. Звезды намекают, день будет непредсказуемым. Близнецы, стрельцы и рыбы могут неожиданно изменить мнение или планы буквально на ходу. Интуиция сегодня сильнее логики, иногда это действительно сработает в плюс. Овнам, львам и козерогам стоит быть осторожнее в разговорах. Есть риск сказать лишнее или слишком резко отреагировать на замечания. Тельцы, девы и скорпионы смогут разобраться в вопросах, которые долго оставались в подвешенном состоянии. День подходит для спокойной и вдумчивой работы. Раки, весы и водолеи могут почувствовать усталость от общения. Иногда полезно немного дистанцироваться от чужих эмоций и сосредоточиться на себе.
0: Спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством. Гороскоп на радио Дача.

майское утро. Сергей Лазарев на радио «Дачи» композиции «Тут или там». Эх, конечно, сейчас бы на морешко, на бережок, а не вот это вот все. Но, тем не менее, работа ее никто не отменял, друзья. Тем не менее, музыкой продолжим наслаждаться, чтобы работа была в радость. В скором времени будем слушать на радио «Дачи» «Ладу Дэнс» и Григория Лепса. И в финале часа заявку вашу музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495 995 2555. Будем вместе!

0: просто нам.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня солнечно, без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ночью до 15 тепла, днем также до 27. Хорошо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Нужны ворота, которые прослужат долго.
2: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
2: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
3: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: Мясной гурман.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
10: Окошкина.
11: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.
14: 277-515.
15: Компания Вилси поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт wilsi.ru.
16: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
17: Котлеты мясные московские 100 граммов 54,99. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
19: Лето. Там, где есть радиодача.

0: Видимо, с уличным пылесосом, вот этой воздуходувкой, они ощущают себя супергероями, уж не знаю, но выглядят гордо. Мимо проходила, обратила внимание сегодня. Наша музыка радиодача все равно громче, как ни старайтесь. И продолжим этой самой музыкой наслаждаться. Впереди хит Ани Лорак. И будет выполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Дождитесь.
1: Реклама.
2: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
3: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
2: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества.
9: Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Кисель реавит, для желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель реавит, желудок поблагодарит.
12: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
13: Скидки в аптеках столички.
14: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
15: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
17: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
18: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
19: От вредителей «АЛЛАТАР» – двойной удар. Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
20: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
21: Категория 16+.
22: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
23: Радиодача представляет!
24: Как пищу, дешево снэшки!
23: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я Наталья из Москвы. Хочу передать привет своим родным. Петропавловск-Камчатский, Красноярск, Екатеринбург, Самару, Владимир, Москву и Шкаралу. И надеюсь на встречу внуков Багаевых в деревне Малинкино в августе месяце. Хочу поставить песню Лещенко «Родительский дом». Спасибо, радио «Дача».

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
5: 6+.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Правительство скорректировало порядок проведения экзаменов на водительские права. Некоторые пункты обновленных правил начнут действовать с марта следующего года. Согласно этой редакции ПДД, практика на право управления транспортным средством теперь назначается не позднее 60 дней с момента сдачи теории. Раньше на это отводилось полгода. Также в правилах указывается, что если кандидат в водители не сдал практический экзамен в 6-месячный срок со дня сдачи теоретического, ему будет назначено повторная теория. Помимо этого, расширен список оснований для прекращения тестирования. Одним из них станет использование в ходе экзамена, в частности, средств связи, фото, аудио и видеоаппаратуры. Если на этом основании он был прекращен или аннулированы его результаты, следующее тестирование на права кандидат сможет сдать не ранее, чем через год со дня предыдущей попытки. В средней полосе России наступил пик активности иксодовых клещей. Об этом в интервью РИА Новости сообщил научный сотрудник биофака МГУ. По его словам, это семейство членистоногих может приносить целый ряд опасных инфекций. Ученый отметил, их массовый выход обычно приурочен к майским праздникам и происходит после полного оттаивания снега и просыхания почвы. На этом фоне россиян призвали отдавать предпочтение одежде с длинными рукавами для защиты от клещей. В частности, необходимо заправлять штаны в носки, выбирать светлые оттенки и использовать средства от насекомых. Число самозанятых россиян за прошлый год увеличилось более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек. Это следует из данных Федеральной налоговой службы. Уточняется, в конце 2024-го в стране было на 3 миллиона меньше таких работников. Напомню, специальный налоговый режим для самозанятых введен в России в порядке эксперимента до конца 2028 года. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Много музыки и мало слов.
2: Этим утром
0: на «Радио Дача».

0: действительно, буквально через пару дней станет скучно. Мы привыкли уже к общению, к гаджетам, к музыке, в конце концов, радиодача. Далее будем слушать, кстати, Алену Петровскую, Ирину Аллегрову. И уже в этом часе сыграем в игру из песни «Слов не выкинешь». Кому-то вручим подарок от радиодачи и послушаем на всю страну чье-то пение. Вот такие планы на ближайшее время. Будем вместе.
1: Ваше начало дня.

приятно наблюдать, как цветет яблоня, черемуха, чебушник, между прочим, тоже местами уже зацвел. И песни, любимые, как бальзам на душу, звучат на радиодаче. В скором времени вас ждут хиты Александра Айвазова и Аниты Цой. А еще будет рубрика «Праздник каждый день» на радиодаче. Расскажу, какое событие можно отметить сегодня, 6 мая.

0: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня солнечно. Без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ночью до 15 тепла, днем также до 27. Хорошо там, где есть радио. Дальше.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: С гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
3: Окошкина.
4: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
5: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
6: Стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
7: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер». Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 26 мая отмечается День напитков, причем изначально речь шла именно о газировке в бутылках, но со временем люди начали стремиться к более здоровому образу жизни, а потому праздник стал посвящен разным напиткам. Это и чай, и соки, и воды, смузи и многое другое. Главное, помните, человеку в сутки необходимо по 30 миллилитров жидкости на 1 килограмм веса. Всех с праздником!
1: Праздник каждый день на Радио Дача.

0: утренняя игра.
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Будем сейчас играть в игру «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». Сегодня мы подарим победителю шикарный набор для белоснежной улыбки. Если вы вспомните песню из нашего эфира, из нашей фонотеки, в которой упоминается белый цвет. Вспомнили? Звоните в московскую студию по номеру телефона 84-95-995-2555. Назовите исполнителя, саму песню и напойте нам, уж будьте добры, несколько строк. Всем участникам желаем удачи!

0: канал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня солнечно, без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ночью до 15 тепла, днем также до 27.
2: Хорошо там,

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
3: Окошкина.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: «Утренняя игра».
1: Из песни слов не выкинешь. На радио «Дача».
2: Самое время узнать, друзья, имя победителя в игре «Из песни слов не выкинешь» на радио «Дача». Напомню, сегодня я предложила вам вспомнить композиции из нашего эфира, в которых упоминается белый цвет. Таких песен просто море. И Татьяна из города Щекино вспомнила ту, которая ей нравится.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна, я из Тульской области. Я вспомнила песню группы «Фристайл» «Белая метелица». Белая, белая метелица, завела дорожки, закружила. Чем же теперь ты красный девица, навсегда к тебе приворожила. Белая, белая метелица, счастье нам с тобою обещает. Только мне все еще не верится, что любовь весною не растает. Передаю всем привет и желаю отличного дня.
2: Ох, Татьяна, спасибо за игру. Вы очень позитивно поете. Прям настроение поднялось. Вручаем вам подарок от Water Dent. Набор для комплексной гигиены полости рта. Идеальная чистота и свежесть каждый день. В комплекте жидкость для ирригатора, ополаскиватель для рта, детская пенка, ополаскиватель, пенка для полости рта и скребок для языка. Забота о себе начинается с деталей. Татьяна, еще раз поздравляем. Слушать будем ту самую песню, которую вы вспомнили от группы «Фристайл» «Метелица». А всем слушателям отличного майского утра. Напомню, что завтра сыграем снова.

0: слов не выкинешь.
1: Этим утром на радио «Дача». Реклама.
2: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.vbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай. Только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности.
10: Подробности на tixfree.rf.
11: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
12: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
13: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
14: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
15: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
13: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
17: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Скидки в аптеках столички.
19: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
12: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
5: Растения балуются. Всыпим по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально, натурально.
4: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: От вредителей. АЛЛАТАР. Двойной удар.
20: Быстро действует и долго защищает. «АЛЛАТАР».
21: Любовь здесь проходит проверку.
22: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
23: 16+.
16: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
24: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор экстра! Тройной удар! Жукобор экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели! Просто жуть! Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! «Великий воин».
25: Снова память чувства ворошит, любовь сильней пророчества.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Зинова Ольга. Я звоню из города Уфы. Всех слушателей счастья, здоровья, чтобы все мечты сбывались. И заказываю песню «Винтаж». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукасат» и живите в движении.
3: «Мукасат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукасат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукасат».
4: ВАД не является лекарственным средством.
5: В Москве 10 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Депутаты Госдумы в этом месяце.
0: В Калуге 10 часов утра. С вами радио «Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
2: В МОК отказались от проведения киберсоревнований. В России изменили правила экзаменов на водительские права. Малорославчан, пострадавших от обрушения общежития, отселили в санаторий. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Международном олимпийском комитете отказались от проведения киберсоревнований. Речь идет о киберспортивной олимпиаде, которую готова была принять Саудовская Аравия. Более того, спортивные функционеры приостановили работу специализированной комиссии по киберспорту, так как внутри МОК сохраняется влиятельная оппозиция признанию киберспорта спортивной дисциплины. В России изменили правила экзаменов на водительские права. Нововведения заработают со следующего марта. Речь, в частности, идет о регулировании срока сдачи практики после прохождения теоретического экзамена. Теперь сделать это нужно будет в течение 60 дней. 18 жителей частично обрушившегося общежития в Малорославце, среди которых 7 детей, отправили в пункт временного размещения. До оценки состояния пострадавшего здания малорославчане будут жить в санатории Воробьева. Напомню, в результате взрыва бытового газа в общежитии обрушились перекрытия 3-го этажа. В результате пострадали 3 человека. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 44 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 77 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Завтра в городе будет солнечно, а воздух прогреется до плюс 28. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: самолета, это чтобы в салоне были кровати. Вот так развлечься и уснуть. Кстати, такие самолеты есть. Стоит билетик, так знаете, немало. А еще можно на трех сиденьях тоже такую кровать импровизированную сделать. Но не забывайте, что вот место 30С – это место экипажа. Поэтому если вдруг подумаете там лечь, не получится. Иногда экипаж отдыхает на этом месте. Мы же продолжаем наслаждаться чудесным рабочим утром. С удовольствием будем слушать на радиодаче окрыляющие песни Ольги Бузовой и Алены Апиной. Мария Федорова по-прежнему с вами. Летим дальше.
1: Ваше начало.

Уже два дня, не считая этот, остается до вторых майских выходных. Нужно еще немного постараться и снова будем отдыхать. И обязательно послезавтра подведем музыкальные итоги недели в хит-параде «Горячая десятка» на радиодаче. На прошлой неделе не подводили, а вот в эту пятницу сделаем. Узнаем, какие песни вы заказывали чаще остальных, и премьеру недели вам тоже обещаем. Будем слушать новинку от группы «Любэ». Композиция называется «Жди меня». Услышите ее в пятницу в 19 часов, время московское. А в ближайшие минуты подпевайте классным песням от группы «Лицея» Кристины Арбакайте. И не пропустите рубрику «Тот самый хит» на радиодаче совсем скоро.

0: радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня солнечно, без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ночью до 15 тепла, днем также до 27.
2: Хорошо там...

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
5: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Дача.
1: С вами на радио Дача Анна Семенович. Представляю вам свою новую песню «Если станет грустно». Из нее можно узнать, как удержать внимание на себе любого мужчины. Слушайте новинку.

0: имеется рубрика «Удачный момент». Принимаем в нее звонки от вас, круглосуточно это делаем. Главный номер запомните 8495-995-2555. Набирайте эти цифры, запишем с вами душевное сообщение и поставим в эфир вашу любимую песню, которая прозвучит уже в финале часа в рубрике «Удачный момент». Чуть раньше тоже будут отличные хиты в исполнении Полины Гагариной и Сергея Лазарева. Дождитесь!
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.

В Калуге сегодня солнечно, без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ночью до 15 тепла, днем также до 27.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Нужны ворота, которые прослужат долго.
2: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
1: А с забором помогут?
2: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: друзья, стартовал дачный сезон. Мы уверены, что он обязательно должен сопровождаться отличной музыкой, а потому еженедельно специально для всех любителей природы и загородного отдыха на Муз-ТВ выходит в эфир эксклюзивный интерактивный дачный плейлист. В четверг в 9:00 и в воскресенье тоже в 9:00 зрители смогут насладиться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения, а также узнать полезные лайфхаки и дачные советы. Во время эфира не забудьте отсканировать QR-код в программе, переходите по ссылке на сайт и оставляйте свои дачные лайфхаки и секреты красивого сада и урожайного огорода. Категория 16+. Красивая музыка продолжит наш с вами эфир на радио «Дача». Будем слушать Сергея Ростова в ближайшее время. И исполним заявку музыкальную в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах Радио Дача. Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
5: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
4: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7 990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
8: От Вернер?
7: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
8: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
7: Чижик. 100% гарантия качества.
9: Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Кисель реавит, для желудка суперхит.
12: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
11: Кисель реавит, желудок поблагодарит.
13: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
14: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
16: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
17: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
18: От вредителей. Алатар. Двойной удар. Быстро действует и долго защищает. Алатар.
9: Муз-ТВ представляет.
19: Дача зовет. Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
9: Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ.
19: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
9: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
20: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям! Муравьи везде и всюду! Надоели, просто жуть! Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь! Поможет и в саду, и в доме! Запомните! Великий Воин!
21: Радиодача представляет!
22: Что там у нас с крышей?
23: Отъехала!
24: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси – чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.
25: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре.
26: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я Алексей Игорь из Курска. Я хочу передать привет спасательному отряду «Рубеж 46» и заказать для них песню «Седая ночь». Хочу всем пожелать хорошего дня и счастливого настроения.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
3: Квартиру сниму на «Суточно.ру».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Абитуриенты в текущем году могут подать документы в дистанционном формате в 1717 вузов страны через портал госуслуг. Для этого там нужно сформировать цифровой профиль и загрузить туда необходимые данные, документы об образовании, сведения об индивидуальных достижениях, информация о льготах. Об этом РИА Новости рассказали в Комитете Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Там подчеркнули, что сохраняются и традиционные методы подачи документов в вуз. Лично или путем отправки через Почту России. Уточняется, в текущем году у поступающих есть возможность отслеживания всех этапов поступления в режиме реального времени, от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план или при смене оператора. Для этого нужно будет обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением лично или дистанционно. Уточняется, сейчас при переезде из одного региона в другой человек, сохраняя свой номер телефона, продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что делает в ряде случаев звонки абонентам нового субъекта существенно дороже. Названы самые распространенные схемы обмана россиян перед 9 мая. Как рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка» Народного фронта, к примеру, аферисты звонят от имени волонтеров и сообщают о найденной медали пропавшего без вести родственника, чтобы затем украсть доступ к аккаунту госуслуг. Кроме того, мошенники предлагают единовременную выплату ветеранам или льготные билеты на парад, требуя назвать код из СМС или заплатить символический оргвзнос, после чего крадут деньги. Граждан призвали быть крайне бдительными и внимательными. Это все новости к данной минуте, а новый музыкальный час откроет песня «Ты должна рядом быть» в исполнении Димы Билана. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас

со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

Им отдыхать, и чтобы уж совсем не остаться без связи, россиянам напоминают про смс-ки. Это если мобильный интернет вдруг перестанет работать. А что, не зря же в пакете от сотовых операторов по 100 штук смс предлагают. Пиши, не хочу. Наш телефон радиодачи работает стабильно. Номер 84959952555. И мы продолжаем принимать ваши поздравления и приветы в рубрику «Удачный момент». Ближайшую заявку исполним в финале часа. И совсем скоро с удовольствием послушаем суперхиты от группы «Руки вверх» и «Аллы Рид».

0: радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня солнечно, без осадков и до 27 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе возможен небольшой дождь, ночью до 15 тепла, днем также до 27. Хорошо там.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

На радиодаче одна из свежих песен Елены Карауловой и Резников Студио. Композиция называется «Вилы». Еще больше новинок найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, слушайте, понравившиеся песни заказывайте в эфире «Радиодача». И не пропустите в эту пятницу премьеру недели от группы «Любэ». Будем слушать их новинку, которая называется «Жди меня». Новинку за премьером в хит-параде «Горячая десятка» в 7 вечера по московскому времени. Собственно, и подведем как раз-таки музыкальные итоги уходящей недели. В ближайшие минуты насладимся классными песнями в исполнении Натальи Гордиенко и Кая Метова на «Радио Дача». Всем приятной среды!

0: каталог на ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. Калуги. 58-88-88.

0: Интересно о полезном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня поговорим о том, как поддерживать память и внимание, а также эффективно справляться со стрессом, которого, честно говоря, хватает каждому из нас. Мозг начинает стареть уже после 25 лет, а после 40 процессы ускоряются. Гиппокамп теряет примерно 0,5% объема в год. Но хорошая новость. Большая часть этих изменений зависит от нас. Сон, питание, физическая и умственная активность могут замедлить процесс. Особенно важны наши нейромедиаторы, химические посланцы мозга. Один из самых главных – ацетилхолин. Он управляет памятью, вниманием, способностью учиться и, что важно, стрессоустойчивостью. Если его мало, появляется забывчивость, трудности с концентрацией, ощущение усталости, тревожность или апатия. Представьте, вы хорошо спите и стараетесь питаться правильно, но ежедневный стресс все равно истощает ресурсы нейромедиаторов. Безусловно, питание – важный аспект. Морская рыба, орехи, цельнозерновые крупы, брокколи, яйца дают мозгу строительные блоки для нейромедиаторов, включая холин. Без него ацетилхолин вырабатывается хуже и труднее концентрироваться и запоминать. Если холина в пище недостаточно, его можно восполнить с помощью нутрицептиков, таких как холин стронг. Этот комплекс сочетает холин, строительный белок для ацетилхолина, который улучшает связь между нейронами, и гинкобилоба, мощный антиоксидант, улучшающий кровообращение в мозге. Холин и гинго усиливают действие друг друга, возникает синергия. Вместе они работают эффективнее и способствуют поддержанию памяти и внимания в тонусе, справляются со стрессом и умственной нагрузкой, повышают бодрость и уменьшают усталость. Продолжительность приема – 1 месяц по 1 капсуле 2 раза в день до еды. Важно не бояться естественных изменений, а понимать свои ресурсы. Следите за сном, питанием и движением, и ваш мозг скажет вам спасибо. А при любом ухудшении самочувствия не нужно заниматься самолечением и следует обратиться к специалисту. БАД не является лекарственным средством.
0: Честно о полезном. На радио «Дача».

0: Очень красивая песня на радио «Дача». Это Наталья Гордиенко. Композиция «Пишу письмо душе». Клип тоже невероятный. Если еще не видели, смотрите на сайте radiodacha.ru. И готовьтесь писать, звонить, отправлять поздравления и приветы. Программа «Удачный час» на радио «Дача». Старт в полдень по московскому времени. Будем исполнять ваши музыкальные желания. Перед этим исполним заявку в рубрике «Удачный момент» и послушаем композицию «Алсу» на радио «Дача». Приятного всем дня.
1: Реклама. Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
2: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: С Greenlife на грядке все в порядке.
8: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. GreenLife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения GreenLife в магазинах города.
9: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергер, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Колорадский жук атакует! Старые средства не действуют? Жукобор Экстра! Тройной удар! Жукобор Экстра! Конец всем вредителям!
11: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
12: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
13: Михаил Шуфутинский.
14: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
15: Юлиана Караулова.
16: Отпетые мошенники.
17: Люби меня, люби.
18: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
19: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я из города Волгоград. Хочу передать привет своему мужу Сергею и поставить песню «Винтаж. Знак Водолея». Желаю всем хороших майских выходных.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукасат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина, движение.
2: Мукасат мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукасат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукасат мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Москве полдень. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Новости.
1: В студии радио.
0: В Калуге полдень. Вы слушаете радио «Дача». Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
2: В вузах Франции ввели комплексные обеды за 1 евро. В России вырастут госпошлины для мигрантов. На авиарейсы Калуга-Калининград вышли самолеты повышенной вместимости. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В вузах Франции ввели комплексные обеды стоимостью в 1 евро. Ранее льготное питание распространялось только на студентов, получавших госстипендию. Таким образом, студенческие профсоюзы выиграли многолетний спор у правительства, которое выделило на реализацию меры 50 миллионов евро. В России вырастут госпошлины для мигрантов. Как сообщает российская газета, за выдачу вида на жительство планируется взимать до 30 тысяч рублей. Это позволит ежегодно пополнять бюджет более чем на 15 миллиардов, уверены парламентарии и намерены оперативно принять необходимые поправки. На авиарейсы Калуга-Калининград вышли самолеты повышенной вместимости. С 4 числа обслуживанием маршрута занимаются лайнеры, способные принимать на борт 93 пассажиров, что почти вдвое больше, чем раньше. Кроме того, в Минтрансе региона анонсировали, что с июня частота рейсов в самый западный регион страны увеличится до 2 раз в неделю. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 44 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 77 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Завтра в городе будет солнечно, а воздух прогреется до плюс 28. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Сообщение в Telegram Messenger Max на номер 8 910 004 49 24. В течение часа обещаю все читать. И начну вот с каких посланий. Александр из Воронежа передает привет своей любимой жене Ольге, пишет, что очень сильно ее любит. Никита из Новомосковска отправляет привет своему товарищу Ивану Барвикину, поздравляет его с хорошим солнечным днем. И вот такое сообщение прилетело: за окном отличная погода, душа радуется и поет. Передаю привет своим любимым друзьям, Петряевой Ольге, ее сыночку Олежке и Матосовой Татьяне, ее дочке Олесе из Тулы. От кого же сообщение? Вопрос. Но с аккаунта Татьяны было отправлено. Действительно, солнце за окном. Солнце в эфире «Радио Дача». Отличная песня для вас. «Белая стрекоза», Антон Самойлов и «Шура» на «Радио Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Данил. Хотим передать привет в город Златоуст своим любимым Оле и Кристине. И заказать песню Марины Журавлевой «Распустилась черемуха». Спасибо, радио «Дача».

0: продолжается. Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Это Людмила Викторовна, авиаклуб «Экипаж». Мы сегодня поздравляем замечательного ветерана аэрофлота, заслуженного штурмана, который много лет проработал в аэропорту Шереметьево, москвича Григория Ивановича Черныша. Желаем ему крепкого здоровья, мира, добра, благополучия, взаимопонимания с родными и друзьями. А в качестве подарка пусть для него прозвучит песня «Мы друзья». Друзья, перелетные птицы. Искренне с вами. Спасибо, любимая радиодача. До свидания.

летим вперед. Буду сейчас читать ваши прилетевшие на радиодачу поздравления и приветы. Программа «Удачный час» все-таки продолжается. Ксения отправляет привет коллегам Людмиле и Рейхан. Люда, бросай варить капусту, иди обедать. Привет из Новосибирска от Натальи Кривошаповой. Всем своим знакомым, всем слушателям радиодачи. Ольга благодарит девочек Ирину, Юлю и Анастасию за поздравления. Пишет: спасибо, мои дорогие. Девочки, вы лучшие. И еще одно сообщение. Поздравляем всех слушателей с наступающим праздником. 9 мая, напомню. И отправляем огромный привет нашему постоянному слушателю. Привет, кстати, Аркаше Елисееву из Рязани. Это от всего коллектива 7-го кабинета из Москвы. Так, Аркаша Елисеев, где же вы потерялись? Мы уже соскучились по вам. Песню будем слушать в исполнении Таисии Повали на радиодаче. Песня называется «Сердце, дом для любви».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Саша. Я из города Шахты. Я хочу передать привет своей семье. Хочу и пожелать счастья, здоровья, чтобы они никогда не болели. И хочу для себя заказать свою любимую песню «Ласковый май, лето».

порция ваших сообщений на радиодаче в программе «Удачный час». Большой привет Леночке Палагиной из департамента финансов. Она просто чудесная, жизненная, легкая. Пусть все, что она задумала, всегда сбывается. И всем слушателям исполнение самых сокровенных желаний. Это сообщение от Лидии. Далее бригада Горгаза из Наро-Фоминска поздравляет Романа Хохлова. Романа Анатольевича, прошу прощения, Хохлова, с годовщиной. И еще один привет брату Николаю. В данный момент он жарит шашлык, а я работаю, пишет Валентина. Брат не хочет мне помогать. Сообщение прилетело из Владивостока. Ну, я думаю, вы разберетесь. Кто-то работает, кто-то готовит. Потом вместе будет вкусно, шашлычно. Вернусь к сообщениям в ближайшие минуты на радио «Дача». Оставайтесь с нами.

0: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
1: Акошкина.
2: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
3: Сервелат «Карельский» 109,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
9: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Dargo. И главное, без сюрпризов в сделке.
10: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
11: Нужны ворота, которые прослужат долго.
12: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
11: А с забором помогут?
12: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
13: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
14: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцевское шоссе 4Б, Гагарина 8.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

есть что почитать. Ваши поздравления и приветы, отправленные в программу «Удачный час» на радио «Дача». Телеграм-мессенджер «Макс» в вашем полном распоряжении. Номер 8-910-004-49-24. Вот что вы пишете. Никита из Тулы так передает привет девушке Насте из города Новомосковска. Желает ей хорошего настроения. Далее Ольга Матвеева поздравляет дорогую племянницу Анжелику Мятович с 25-летием. Или Мятович, кстати, фамилия. Уставьте ударение, друзья. Так вот, желает потрясающей Анжелике оставаться такой же красивой, счастливой. Пишет: живи, люби, радуйся жизни, цвети. Твоя тетя Ольга Матвеева. Так, и Натали из Железнодорожного отправляет привет своим коллегам, фабричным девчонкам, двум Леночкам, Олечке и Наталье. Хорошего, легкого рабочего денька вам желает. Всем теплой погоды, улыбок и добра. И песню будем слушать добрую-предобрую в исполнении «Жасмин» на радио «Дача».

0: Радио «Дача». Это «Удачный час».
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Добрый день, Радио «Дача». Меня зовут Илья. Я с Тульской области, с поселка Арсеньево. Хочу поздравить Григория Манохина, своего близкого друга, с хорошей погодой. Пожелать его всего самого лучшего. И для него заказать песню Григория Лепса с Акмалем «Шутка». Спасибо, Радио «Дача».

Вот уже середина программы «Удачный час» на радио «Дача». И ваши поздравления и приветы тут как тут. А Данил Жомов из Петрозаводска поздравляет, спешит поздравить с днем рождения учительницу из-за школы-интерната 23 Марию Анатольевну Цыганову-Авдеенко. Желает ей много улыбок и хорошего настроения. Влад передает привет своим друзьям Сереже Лосинскому и Косте Крупскому. Желает хорошего настроения. И от Анны летит огромный привет в город Рыбинск Иришке, которая сейчас трудится на даче. Пусть старается. Увидимся вечером. Друзья, вы тоже старайтесь. Пишите сообщение в программу «Удачный час» на радио «Дача». Не забывайте подписываться. Не забывайте указывать, кого вы поздравляете, с чем, что желаете. Если фамилия сомнительная, то можно поставить ударение, чтобы не ошиблись мы в эфире. Всем приятного дня. Будем вместе.

0: отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Марина. Я из города Казани. Хочу поздравить свою крестницу Афанасьеву Софию. Пожелать здоровья и счастья. И поставьте, пожалуйста, на ее 16-летнюю какую-нибудь песню с днем рождения. Спасибо, Радио Дача.

порция ваших сообщений в программе «Удачный час» на радио «Дача». Любимой маме Наталье большой привет передает дочка Ольга. Желает хорошего настроения и удачи в работе. Далее подругу Верочку с днем рождения поздравляют Настя и Катя. Желают крепкого здоровья, огромной любви, много подарков, счастья. Папулечке любимому Ивану Васильевичу большой привет от дочки Лены. И что у нас еще есть? Бабушке Тане большой привет передает внук Артем. Пишет: бабуля, я тебя люблю, скоро каникулы, приеду. Песню будем слушать в исполнении Ани Лорак. Новинка, песня называется «Одинокая» на радио «Дача».

0: финальные сообщения с удовольствием читаю в программе «Удачный час» на радио «Дача». Оля из Уфы отправляет привет своим любимым мужу Алексею, сыновьям Демиду и Артему. Желает отличного дня. Далее Ольга, из Ангарска, Иркутской области. Большой привет всем жителям Ангарска. Хорошей погоды, отличного настроения желает Роман. И большой привет супруге Ольге. Я тебя люблю, пишет ваш муж Александр. Еще две заявки музыкальные до финала часа будут исполнены. И встретимся в новой 60-минутке. Меня зовут Мария Федорова. Вы слушаете радио «Дача». Не прощаюсь.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: Реклама.
7: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
8: Кисель Реавит, для желудка суперхит. Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько. Кисель Реавит, желудок поблагодарит.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
13: Муз-ТВ представляет.
14: Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от радио «Дача». Чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее.
13: Дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ.
14: Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву?
13: Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и «Радио Дача». Дачный плейлист «Радио Дача». В четверг в 9 утра. Категория 16+.
9: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
15: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Удачный час.
16: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Софья. Хочу заказать песню своей подруге Алине. Живет в этом доме Галина. Желаю подруге счастья, здоровья, всего самого наилучшего в этот приятный теплый день. Спасибо, радио «Дача».

0: час.
1: Здравствуйте, радио Дача. Меня зовут Алексей. Я звоню из города Ханты-Мансийск. Передаю привет своей двоюродной сестре Вере. И желаю ей хорошего настроения. Заказываю песню «Палатов и

0: ежедневно в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени, вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Эпидемический сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ в России закончится в конце мая, начале июня. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Там же рассказали, что данный показатель в текущем сезоне находился на уровне предыдущих аналогичных сезонов. Добавлю, ранее ведомство открыло горячую линию по вопросам инфекций, передающихся через укус клещей. Специалисты отвечают на актуальные вопросы, в частности, о правилах индивидуальной защиты от нападения клещей и действиях при их присасывании. Уточняется, на федеральном уровне в круглосуточном и бесплатном режиме функционирует единый консультационный центр Роспотребнадзора по номеру телефона 8 800 555 49 43. В Минтрансе предложили ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи. Сейчас такое право распространяется в основном только на одно транспортное средство. Планируемый срок изменений – 30 июня. Тем временем в общественной палате выступили с инициативой скорректировать систему оплаты больничных многодетным родителям. По задумке ее необходимо производить с первого дня за счет средств Социального фонда России, а не работодателя. Авторы идеи пояснили, в многодетных семьях, особенно у матерей, риски заболеваний объективно выше, и работодатели нередко воспринимают частые больничные как обременение. К Международному дню без диет, который отмечается сегодня, аналитики Яндекса выяснили, что интересует пользователей больше всего по теме правильного питания. В топах запросы о том, как правильно питаться и что такое ПП. Самым популярным продуктом в подобных вопросах стал творог, а наиболее востребованным блюдом является салат. Так пользователи спрашивают у Алисы AI, как приготовить салат с куриным филе, пекинской капустой и яйцами для ПП. Официальный курс доллара на сегодня 75 рублей 35 копеек, евро 88 рублей 35 копеек. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю.
0: Это радио «Дача».

радиодачу вернется он как не скоро, только на выходных, то милости просим на сайт radiodacha.ru. Там есть дополнительный онлайн-канал «Диско-дача». Как раз-таки в нем круглосуточно звучат лучшие энергичные композиции. Рядом имеется еще один онлайн-канал «Песня года». Там загружены главные шлягеры нашей страны. А в основном эфире будут хиты, проверенные временем,

0: ногами.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до +15 градусов и днем до 27. Хорошо так.

0: Весна на радио «Дача». Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
2: Окошкина.
3: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Графцовское шоссе 4Б, Гагарина 8.
4: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
5: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
6: Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
7: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
8: Окорок свиной без кости. 299,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
9: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
10: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
11: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
12: «Мясной гурман».
13: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
14: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
15: Нужны ворота, которые прослужат долго.
16: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
15: А с забором помогут?
16: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
17: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
18: Радио «Дача».

0: Это на радио «Дача» Алекс Лим с композицией «Целый мир», которую он готов подарить каждому нашему слушателю. Вы тоже можете дарить друг другу приятные слова и песни в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер для поздравлений и приветов 8495-995-2555. Заявка будет исполнена ближайшее в финале часа. А чуть раньше прозвучат ваши любимые хиты от группы «Дискотека Авария», игры «Скляра» и «Эдгара» в дуэте «Сарада и Рай». Будем вместе!
1: Очень нужен ты.
2: Реклама.
3: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские.

0: Российские свинины, охлажденные в Ближней Горке. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. Маяк. Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
1: Стены сверлите. Стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
2: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рехау». 277-515.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Вот так же вылечу, наверное, и я через 10 минут из студии радиодачи, чтобы отправиться наслаждаться прекрасным майским днем. А вас оставлю в компании Дани Борисова. Он и проведет с вами этот чудесный майский день в эфире. Напоследок обязательно исполню музыкальную заявку в рубрике «Удачный момент» и будем слушать Нюшу с Чинконгом, их композицию «Непогода». С вами была Мария Федорова. Прощаюсь ненадолго, буквально до завтра.
1: Удачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Реклама.
7: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менце. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менце. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менце. Жизнь без паузы. Менце. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
1: Скидки в аптеках столички.
8: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Муз-ТВ представляет. Дача зовет, Муз-ТВ поет. Включай сочные и спелые хиты от Радио Дача, чтобы мангал горел ярче, а гамак качался веселее. Дачный плейлист Радио Дача на Муз-ТВ. Есть классный совет для огорода или лайфхак, как заманить соседа косить траву? Поделись им со всей страной. Лови сообщения в эфире Муз-ТВ и Радио Дача. Дачный плейлист Радио Дача. В четверг в 9 утра. Категория 16+.
12: Любовь здесь проходит проверку.
13: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.

0: артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Радиодача представляет.
2: Как пишете, челокнесты!
0: Маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим, звоню из Москвы. Хочу передать привет коллективу ресторана «Берхаус». Хочу пожелать всем хорошо отработать сегодняшний день. И самое хорошее, что они сами себе хотят пожелать. И пусть прозвучит песня Полины Гагариной. Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В вузах Франции ввели комплексные обеды за 1 евро. В России вырастут госпошлины для мигрантов. На авиарейсы Калуга-Калининград вышли самолеты повышенной вместимости. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В вузах Франции ввели комплексные обеды стоимостью в 1 евро. Ранее льготное питание распространялось только на студентов, получавших госстипендию. Таким образом, студенческие профсоюзы выиграли многолетний спор у правительства, которое выделило на реализацию меры 50 миллионов евро. В России вырастут госпошлины для мигрантов. Как сообщает российская газета, за выдачу вида на жительство планируется взимать до 30 тысяч рублей. Это позволит ежегодно пополнять бюджет более чем на 15 миллиардов, уверены парламентарии и намерены оперативно принять необходимые поправки. На авиарейсы Калуга-Калининград вышли самолеты повышенной вместимости. С 4 числа обслуживанием маршрута занимаются лайнеры, способные принимать на борт 93 пассажиров, что почти вдвое больше, чем раньше. Кроме того, в Минтрансе региона анонсировали, что с июня частота рейсов в самый западный регион страны увеличится до 2 раз в неделю. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 44 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 77 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Завтра в городе будет солнечно, а воздух прогреется до плюс 28. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

Странное путешествие случилось у нас с Юлией Савичевой на волнах радиодачи. Интересно, что и в Москве, и в конечной точке этого маршрута во Владивостоке можно наслаждаться лучшей отечественной музыкой. Мы вещаем в двух указанных городах. Но что-то мне подсказывает, что любимая музыка даже ощущается иначе, если слушать ее, наблюдая за волнами Японского моря. Обещаю, что у нас еще прозвучат хиты, которые создадут такую атмосферу, будто вы уже на берегу водоема какого-то большого находитесь. Скоро послушаем композиции Мурата Насырова, Юлии Михальчик и Ирины Дубцовой на радиодачу. Меня зовут Даня Борисов. Я вам желаю шикарного дня.

0: 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Нужна балконная рама? Звони. 8-800-600-3-5-2.
2: Окошкина.
0: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88. Очень

0: зажигательная новинка Татьяны Булановой и Светланы Лазаревой вместе с нами на Радио Дача. Уверен, рекорд Татьяны по дуэтам никому не побить. Напомню, в прошлом году имя любимой артистки было занесено в Книгу рекордов России как певицы с самым большим количеством дуэтных песен. Тогда их было 115, сейчас уже точно больше. Как минимум, в нашем эфире появились две новые песни с очаровательным голосом Татьяны с того самого момента. Ее можно слушать бесконечно долго, как и многие другие хиты «Радио Дача». Скоро «Русский размер», Филипп Киркоров и Александр Буйнов. Я вам желаю отличного дня.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау».

0: 77 515.
1: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Когда приходит весна, нужно избавляться от одиночества. Скорее искать себе пару и идти вразрез сценарию, который вершится в хите группы «Русский размер» на радио «Дача». Пусть солнце за окном подарит вам энергии, друзья, дабы отыскать своего человека сердца, ну а тем, кто уже в отношениях, подарит энергии отправиться куда-нибудь на прогулку, разглядывать фонтаны, расцветающую природу, ну и вкушать мороженого, чтобы все как в романтической истории. И приемник с собой не забудьте, радио «Дача» хорошо слушать в любую погоду. До финала часа исполню заявку в рубрике «Удачный момент», а также поставлю песню Александра Малинина на радио «Дача» совсем скоро.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радио «Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
8: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Кристина. Я звоню вам из города Москвы. Передаю привет всем своим дорогим и любимым родственникам, которые живут в Санкт-Петербурге. И желаю всего-всего самого доброго. Всех целую. Спасибо большое, радио «Дача».

0: часа дня. С вами Радио Дача. В Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
1: В Амстердаме запретили публичную рекламу мяса. В правительстве утвердили план перевоспитания молодежи. В Калуге отключили отопление. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Амстердам стал первой столицей мира, где запретили публичную рекламу мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Нововведение, по мнению городских властей, поможет снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями. К середине столетия последний показатель планируется снизить вдвое. В правительстве утвердили план перевоспитания молодежи. В документ, подписанный премьером Михаилом Мишустином, включены более 4 десятков мероприятий, направленных на борьбу с негативными социальными явлениями в молодежной среде. Так, в школах и колледжах запустят профилактические беседы об ответственности за экстремистские и террористические преступления. Отдельный блок связан с мониторингом интернета. В Калуге отключили отопление. Согласно распоряжению главы города, работы по прекращению подачи тепла в жилые дома и на объекты социального, бытового и культурного назначения стартовали 5 числа и должны завершиться к 7 мая. На следующий день в Калуге стартуют масштабные работы по подготовке к новому сезону холодов. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 44 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 77 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Завтра в городе будет солнечно, а воздух прогреется до плюс 28. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: интересное совпадение. Студия «Радиодача» тоже находится на 7-м этаже. И я очень надеюсь, что наши хиты кому-то показывают, как выглядит настоящая любовь. Потому что у нас что не песня, то о сильных чувствах. Не всегда взаимных, но всегда настоящих. И мы продолжим в том же духе. Совсем скоро послушаем композиции Сергея Лазарева, группы «Вирусы» и Евгения Григорьева на «Радиодача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до +15 градусов и днем до 27.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Шикарный хит Сергея Лазарева, песня «Если бы я мог» продолжает эфир «Радио Дача». Композиция уже успела стать в разряд бенгеров. В творчестве Сергея обзавелась массой поклонников. Как и в целом, его альбом «Счастливые тоже плачут». В прошлом году Сергей порадовал всех слушателей сразу двумя пластинками. Одна была более динамичная, танцевальная, веселая. А вторая — лирика, чтобы в самое сердце и на поражение, как говорится. Нас далее ждут тоже песни о любви, но преимущественно в высоком темпе. Послушаем хиты группы «Рефлекс» Валентины Легкоступовой и Николая Баскова на «Радио Дача».

0: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это «Радио Дача».

0: Любого буднего дня на волнах радиодачи, просто когда нет его, нам грустно, печально. Как только он приходит, второе дыхание открывается, желание жить появляется, вершить, наслаждаться моментами. Желаю всем как можно скорее оказаться в этой самой приятной десертной части дня. Движемся навстречу вечеру в ритме лучшей отечественной музыки. До финала часа не пропустите хит Батра Шукенова, а также рубрику «Удачный момент», где мы, как всегда, исполним заявку одного нашего слушателя.
1: Удачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить. Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7.25, по выходным в 8.25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». «Халин Стронг». Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте «Халин Стронг» для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов «Халина» и «Гинка Билоба» способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. «Халин Стронг». Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама.
4: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
5: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
6: 0+.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
9: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
10: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
8: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Устали гадать, чем подкормить землю, чтобы не навредить? Чем обработать сад, чтобы не бояться за кота? Что выбрать для здоровой рассады? Ищите ответы в новом цикле программ «Честно о полезном» в эфире «Радио Дача». Вместе с научно-внедренческим предприятием «Башенком» мы расскажем, как вырастить действительно полезный урожай и защитить растения от большинства болезней. НВП «Башенком» с пользой для дела. 16+.
11: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы.
12: Минсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
13: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты.
14: Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.
15: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
16: Подробности на tixfly.rf.
17: Растения балуются? Всыпем по полной удобрений от Green Life. С Green Life даже самые капризные растения станут послушными. Спрашивайте удобрения Green Life в магазинах города. Green Life. Реально. Натурально.
18: Любовь здесь проходит проверку.
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
20: 16+.
21: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
6: 26 сентября 2026 года.
20: Москва. Лайф-арена.
6: Большой фестиваль.
20: Удачные песни.
6: Михаил Шуфутинский.
20: Шаман.
6: Группа «Комбинация».
20: Сергей Лазарев.
6: Андрей Державин.
20: Группа «Винтаж».
6: Ольга Зарубина.
20: Григорий Лепс.
6: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
20: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
22: Категория 12+.
23: Радиодача представляет.
24: Что там у нас с крышей?
25: Отъехала.
26: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: Бауман на радио «Дача» с легендарным хитом «Просковья». Песня появилась спустя год после создания самого коллектива. Можно сказать, ребята поймали волну успеха еще в самом начале. Простая мелодия, лирический текст, рассказывающий о девушке, страдающей от неразделенной любви, нашли отклик у миллионов слушателей. Интересно, что лидер группы писал текст, работая таксистом и санитаром в морге. Работал он много, так что впоследствии даже не мог вспомнить, когда именно написал главный хит своего коллектива. У нас еще много легендарных песен впереди. Скоро послушаем работы Дениса Майданова, группы «Руки вверх», а также Анны Семенович на радио «Дача».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер юго-западный до 7 метров в секунду по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до +15 градусов и днем до 27. Хорошо там.

Весна на радио «Дача». Вы слушаете радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить

0: доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и вам Мстихина. Сайт wilsi.ru.
1: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
2: Окошкина.
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Ты да я, да мы с тобой держим каждый свой путь.

0: берега одной реки. Это высказывание про семьи Дениса и Влада Майдановых, а также Олега и Родиона Газмановых. Вместе они создали классную песню, которая заряжает любовью к родине. Хит называется «Включай нашу». Уверен, не на одной летней посиделке с друзьями эта песня еще прозвучит. Записывайте себе название, добавляйте в любимые плейлисты. Мы далее будем слушать хиты, прошедшие испытание временем. На очереди композиции Муслима Магомаева, певицы Афины и многих других любимых артистов радио «Дача».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
5: Окошкина.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
7: Звук поставим на

0: правах рекламы. Честно о полезном.
1: Всем привет, вы на волнах Радио Дача. А вы знали, что иногда мы сами выращиваем пустую еду? Вроде овощи, фрукты есть, а витаминов и пользы в них совсем немного. Отсюда и нехватка железа, йода, магния и других важных элементов. Но есть хорошая новость. Все можно изменить прямо у себя на участке. Биотехнология АС-35 помогает вырастить действительно полезный урожай, насыщенный витаминами и минералами. В ее основе комплекс биопрепаратов – фитоспорин, гуми-кормилица, микориза и 33 богатыря. Каждый из них усиливает рост растений, защищает от болезней и помогает получать максимум питания из почвы. В фитоспорине содержатся бактерии сенной палочки, которые надежно защищают растения от большинства болезней на всех стадиях роста, от семечка до получения урожая. Гуми – это природный гумус, который обогащает почву, делая ее плодородной и мощно стимулирует рост растений, защищает от погодных стрессов. Кормилица микориза содержит дружественные растениям микоризные грибы, которые встраиваются в корни. Они разрастаются в почве, делая корневую систему в 10 раз больше и сильнее, чтобы добыть растению-хозяину полноценное питание из глубины почвы. В препарате 33 богатыря собрано более 33 штаммов трудолюбивых полезных микроорганизмов. Они расширяют зону питания растений, помогают лучше усваивать жизненно важные микроэлементы. Железо, йод, цинк, магний и другие. И делают почву более здоровой и плодородной. Все эти препараты имеют государственные органические сертификаты, то есть безопасные для человека, животных и окружающей среды. Кстати, эту технологию разработало научно-внедренческое предприятие «Башенком». Многие из вас уже знакомы с ним и его препаратами. 35 лет «Башенком» работает для того, чтобы вы выращивали экологически чистый, вкусный, высококачественный урожай в садах и огородах. И результаты действительно впечатляют. Овощи и ягоды становятся заметно богаче по содержанию витаминов и микроэлементов на 20-40% в среднем каждый, выращивая еду плюс 800% пользы по витаминам и минералам. Попробовать просто. Биопрепараты доступны в продаже в садовых центрах и дачных магазинах, а также в официальном магазине «Башенком» на Wildberries. До конца апреля действует скидка 7% по промокоду BNK35. Выращивайте с пользой в компании «Радио Дача». ООО «НВП «Башенком», город Уфа, ОГРН 102-020-255-71-21.
0: Честно о полезном. На «Радио Дача».

0: Срочные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
0: Реклама.
6: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
7: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
6: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
9: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
10: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
11: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
12: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
14: Кисель реавит, для желудка суперхит.
15: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
14: Кисель Реавит желудок поблагодарит.
16: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
17: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
18: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
19: С Greenlife на грядке все в порядке.
3: Получай больше вкусного и полезного урожая без химикатов. Greenlife. Реально натурально. Спрашивайте удобрения Greenlife в магазинах города.
10: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хочу передать привет большой-большой, огромный Ведерниковой Галине Ивановне и Ведерникову Виктору. И хочу заказать с ним лето. Спасибо, Радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукасат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукасат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукасат и живите в движении.
3: Мукасат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукасат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукасат.
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
6: В Амстердаме запретили публичную рекламу мяса. В правительстве утвердили план перевоспитания молодежи. В Калуге отключили отопление. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Амстердам стал первой столицей мира, где запретили публичную рекламу мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Нововведение, по мнению городских властей, поможет снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями. К середине столетия последний показатель планируется снизить вдвое. В правительстве утвердили план перевоспитания молодежи. В документ, подписанный премьером Михаилом Мишустином, включены более 40 мероприятий, направленных на борьбу с негативными социальными явлениями в молодежной среде. Так, в школах и колледжах запустят профилактические беседы об ответственности за экстремистские и террористические преступления. Отдельный блок связан с мониторингом интернета. В Калуге отключили отопление. Согласно распоряжению главы города, работы по прекращению подачи тепла в жилые дома и на объекты социального, бытового и культурного назначения стартовали 5 числа и должны завершиться к 7 мая. На следующий день в Калуге стартуют масштабные работы по подготовке к новому сезону холодов. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 44 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 77 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Завтра в городе будет солнечно, а воздух прогреется до плюс 28. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями.

0: вновь объединившаяся группа Бис в эфире Радио Дача. Слушаем их легендарный хит «Твой или ничей». Ленты социальных сетей до сих пор пестрят эмоциональными видео фаната группы, мол, никогда не думала, что смогу когда-нибудь оказаться на концерте любимчиков и услышать песни своей юности. А нет, ребята, доказали, нет ничего невозможного. Ждем их в туре по городам и весям нашей необъятной страны. Пока послушаем песни Влада Сташевского, Егора Крида и Кати Лель на волнах Радио Дача. Всем приятного вечера.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до +15 градусов и днем до 27.
3: Хорошо там, где есть

0: весна на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. База на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
1: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцовское шоссе 4Б, Гагарина 8.
2: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
4: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2. Окошкина.
6: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-3-0.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Нужны ворота, которые прослужат долго.
9: Обратись в Кровсорг. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
8: А с забором помогут?
9: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
10: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
11: Сыр «Голландский». Торговая марка «Фестиваль сыров». 1 килограмм. 699,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
12: Альпийские.

0: Аварские, французские.
1: Сережа, что ты делаешь?
0: Путешествую.
1: С открытым ртом и причмокивая?
0: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
2: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: «Мясной гурман».
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
3: «Радиодача».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал.

0: часа Цоя на радиодачу. Слушаем его согревающую песню «Пледик», которую написал для него Азамат Мусагалиев. В очередной раз убеждаемся, талантливый человек, талантлив во всем. И шутки хорошо пишет, и песни тоже. Если вам новинка пришлась по душе, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту ворваться в наш чарт, в горячую десятку. Составляем список 10 лучших песен недели. Каждую пятницу в 19 часов по московскому времени не пропускайте «Горячую десятку» на радио «Дача».
1: Реклама. Стены сверлите! Стригите газон! Магазин «Тиски» открывает сезон! Магазин инструментов и оборудования «Тиски» — это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем! Есть техника? Сделаем ТО! Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84. Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
2: Нужна балконная рама? Звони! 8 800 603 пятерки 2.
3: Окошкина!
4: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены. Цены действительны до конца мая.
5: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Каждый из нас весной выбирает свое что-то любимое. Кому-то цветы нравятся определенные рассматривать, незабудки, например, кому-то вдыхать аромат душистой сирени, а кто-то и новые программы для себя открывает. На правах рекламы расскажу, что специально к дачному сезону вместе с Муз-ТВ мы запустили дачный плейлист «Радио Дача». Там можно оставить свое послание для всей страны. Лидия, например, на прошлой неделе написала: «Сижу со своей сестренкой Аней, ем пироги и наслаждаюсь музыкой». В финале пожелала всем отличного настроения. Она точно будет таким, если включить шикарную подборку летних клипов для отпускного настроения. Не пропустите дачный плейлист «Радио Дача» на Муз-ТВ уже завтра в 9 часов утра. Категория 16+.
1: Дачные объявления. Каждое утро на «Радио Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: спонсор ООО CSC ЛТД. Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинкго биллоба способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД. Не является лекарственным средством.
1: Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
7: А давай, только шашлык еще возьмем.
6: А где самый вкусный?
7: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
8: Чижик!
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
11: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
12: Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
13: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
14: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
16: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
17: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
18: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
19: Лопаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лопаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
20: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
21: Категория 16+.
22: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
23: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
24: Ольга Зарубина.

0: Сенсация. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачные песни.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: 6+. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
4: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Звоню вам из города Нариманов. Зовут меня Нурия. Хочу передать горячий привет в город Махачкала моему близкому родственнику Чингиш Абдулаеву. Желать ему здоровья, счастья, удачи. Хочу подарить песню Александра Булнова. Спасибо большое, дорогой.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суточно».
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
3: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
4: 6+.
0: В Москве 6 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
5: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Пожароопасный сезон уже начался в 80 российских регионах, при этом, как сообщает МЧС, из-за сухой и жаркой погоды особый противопожарный режим действует в 39 субъектах. Там запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и использование мангалов. Сотрудники ведомства перешли на усиленный контроль, проводятся рейды с беспилотниками и выявляют поджигателей. К примеру, в Хабаровском крае режим введен в 12 районах. С начала мая привлекли 24 нарушителей, и 5 виновников установили с помощью дронов. В России вступил в силу новый ГОСТ, регулирующий требования к системам отопления в многоквартирных домах. Об этом сообщает РИА Новости. Документ устанавливает стандарты для оборудования, которое позволяет дистанционно контролировать температуру, программировать режимы обогрева и вести поквартирный учет потребления тепла. Нововведение в первую очередь адресовано проектировщикам, застройщикам, управляющим компаниям и производителям климатической техники. Эксперты платформы «Мышеловка» Народного фронта предупредили о новой схеме мошенников. Они переводят на карты случайных людей небольшие суммы, а затем пишут в мессенджерах с просьбой вернуть деньги якобы по ошибке. Если человек соглашается и делает обратный перевод самостоятельно, его карту могут заблокировать, так как он становится участником преступления, так называемым дропером. В случае подозрительного перевода от незнакомца эксперты советуют не возвращать деньги своими силами, а позвонить в банк по официальному номеру и сообщить о несогласованном поступлении средств. Банк сам запустит процедуру официального возврата платежа. Согласно опросу, россияне в машине чаще всего слушают поп-музыку, на втором месте шансон, затем идет рок. Самый популярный трек на автомобильную тему – «Зеленоглазое такси». При этом молодежь предпочитает поп и рэп, а водители старше 55 лет – шансон. Что касается формата прослушивания, то женщины чаще выбирают свой плейлист, а мужчины – радио. Это все новости к данной минуте. Новая часть открывает группа «Градусы» с композицией «Режиссер».

абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой

рыдают бедные и клянут беду в день какой неведомо в никаком году.

ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой, я больше не буду бегать за тобой. Ты похожая на сон.

0: кому не будет скучно втроем, даже вдвоем, когда на улице такое приятное солнце, такая шикарная температура, и вечер уже тут как тут. Главное, из головы выкинуть все рабочие вопросы и посвятить всего себя беседам душевным, развлекательным, местами смешным. Всем желаю шикарного вечера в кругу нужных вам людей, а если станет грустно, сделайте приемник погромче. Радиодача всегда взбодрит хорошей музыкой. Скоро послушаем хиты Джаз Дорена, Александра Маршалла и группы «На-на».
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра обещают небольшой дождь, ветер юго-западный до 7 метров в секунду по прогнозу нейросети Яндекса. Ночью в нашем городе до +15 градусов и днем до 27.

0: весна на Радио Дача. Вы слушаете Радио Дача. Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Компания «Вилси» поздравляет жителей Калуги и Калужской области с майскими праздниками. Мы рады предложить доступные по цене. Металл, трубы, профиль для ваших ремонтных и строительных работ. Базы на Грабцевском шоссе и в Амстихино. Сайт «Вилси.ру».
1: Болит шея, голова, спина, а массажи и лекарства не помогают? Лечение хронической боли в клинике Фомина. 771-300.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Сеть магазинов «Спутник» знает, что покупки с выгодой всегда приятнее.
4: Скумбрия свежемороженая. 1 килограмм. 349,90. Акция действует с 1 по 14 мая. Приятных вам покупок.
5: Нужны ворота, которые прослужат долго.
6: Обратись в Кровсор. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
5: А с забором помогут?
6: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кровсорг.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
7: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
8: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
9: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по честному.

0: Реально, надежно, честно. Хавейл Корс Групп. Зерновая 17.
1: Магазин «Русские гвозди» объявляет большую майскую стройку. Весь месяц скидки до 40% на товары для ремонта и отделки. Краски, обои, инструмент и все для уютного дома по суперценам. Успейте выгодно обновить свой интерьер. «Русские гвозди». Ремонт начинается здесь. Грабцовское шоссе 4Б, Гагарина 8.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2.
3: Окошкина!
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
7: Радиодача.

0: Джос Дорен в очередной раз напоминает, подарки делают без повода только настоящие мужчины. Особенно приятно будет получить букет вашей ненаглядной в такой классный весенний денек, как сейчас за окном, но по меньшей мере в столице. Она тут же согласится выполнить любую вашу просьбу, ужин будет вкуснее вдвойне, фильм наконец-то посмотрите, тот, что хотели именно вы. В общем, пользуйтесь лайфхаком, дорогие мужчины. По пути в цветочный поставлю для вас композиции Юты, веселых ребят и Виктории Дайнека на радио «Да».
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
5: Окошкина.
6: Все на пикник с гипермаркетом «Маяк». Колбаски австрийские, свинины, охлажденные ближние горки. 400 граммов за 181,90. Решетка гриль для мангала за 279,50. «Маяк». Держите курс на низкие цены.
7: Цены действительны до конца мая.
8: Стены сверлите, стригите газон. Магазин «Тиски» открывает сезон. Магазин инструментов и оборудования «Тиски». Это проверенное качество и широкий ассортимент. Нужна техника? Подберем. Есть техника? Сделаем ТО. Сломалась? Отремонтируем или подберем запчасти. Компания «Тиски». Более 25 лет рядом с вами. Московская, 84.
9: Секиотовская, 5. ТЦ «Клевер».
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

0: Никита делится душевной историей любви к простому кубанскому парню, настоящему казаку на коне. Хит «Любимый мой» завершает очередной музыкальный час на радио «Дача» и подводит нас к десертной части дня, к шикарному вечеру. Желаю всем слушателям, чтобы финал рабочей среды был таким же, как эта песня, динамичным, ярким, но при этом до боли душевным и теплым. Мы соответствующий настрой поддержим хитами. До финала часа не пропустите рубрику «Удачный момент» и классную песню Филиппа Киркорова на радио «Дача».
1: Дачные объявления.
2: Каждый день особенный, а Луна точно знает, чему стоит посвятить сутки.
1: Лунный календарь на радио «Дача».
2: Чем стоит заняться сегодня, а какие дела лучше отложить? Рассказываем, что принесет вам удачу в будние дни в 7:25, по выходным в 8:25.
1: Лунный календарь
2: на радио «Дача».
3: Спонсор ООО «CSC ЛТД». Халин Стронг. Двойная поддержка вашей памяти, концентрации и работоспособности. Стресс и усталость не дают сосредоточиться. Хотите поддержать память и внимание? Попробуйте Халин Стронг для поддержания активной жизни. Уникальная синергия компонентов халина и гинка белова способствует поддержанию памяти, концентрации внимания и восстановлению работоспособности. Халин Стронг. Двойная поддержка функций мозга. БАД не является лекарственным средством.
1: Реклама. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
4: Tix-Free – 90 дней без блох и клещей.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ-банк.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли.
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества.
10: Чижик.
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Кисель травит, для желудка суперхит.
13: Насыпаем, заливаем, размешаем, выпиваем. Натуральненько.
12: Кисель травит, желудок поблагодарит.
14: Скидки в аптеках столички.
15: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
16: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
17: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
16: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
19: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
20: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радиодача представляет.
21: Как пишут эти человеческие!
1: Мы
10: маленький храбрый морской змей зовет в красочное киноприключение. Всего-то нужно совершить подвиг и спасти родной остров от надвигающейся угрозы. Смотри захватывающий мультфильм «Несси, чудище из Лохнесс» в кино с 7 мая. 6+.
21: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Михаил Задорин и другие артисты. Только при бронировании в мае. Бесплатная отмена до 15 августа. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотел бы передать привет своим любимым супруге и дочке Пыле и Лейле. Я их очень сильно люблю. Поставьте для нас, пожалуйста, какую-нибудь хорошую песню. Спасибо, радио «Дача».
3: В темноте.

0: Тебя. Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Мукосат для лечения ваших суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Встать и не скрипеть? Нагнуться и не хрустеть? Суставы просят свободы. Спина – движение.
2: Мукосат – мазь для лечения суставов и позвоночника. Остеохондроза и остеоартроза.
1: Мукосат тормозит разрушение хряща и помогает ему восстановиться.
2: А еще увеличивает подвижность суставов. Мукосат – мазь.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
4: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Радиоканал 105.6 FM.
5: Для слушателей старше 16 лет.
4: Новости.
6: В Южной Корее определили чемпиона по дневному сну. Правительство сокращает перечень техники, ввозимой по параллельному импорту. В калужских лесах повысили класс пожарной опасности. Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В Южной Корее определили чемпиона по дневному сну. Жители Сеула выясняли, у кого крепче сон в условиях городской какофонии. По правилам конкурса участники, а их набралось 170 человек, должны были прийти уставшими, сытыми и в костюмах. В итоге лучше всех поспал 80-летний пенсионер. В правительстве решили сократить перечень техники, ввозимой по параллельному импорту. Обновленный список заработает с конца мая. Из него уберут ряд компьютеров, ноутбуков и накопителей иностранного производства, подтвердили в Минпромторге. В то же время в перечне сохранятся смартфоны Apple, Samsung и ряда других производителей. В калужских лесах установлен третий класс пожарной опасности, соответствующий средней степени риска. Как отметили в Минприроды региона, несмотря на повышение уровня опасности, особый противопожарный режим в муниципалитетах вводить не планируется. Добавлю, с начала года на территории лесного фонда региона не зафиксировано ни одной термоточки и ни одного природного пожара. Официальный курс доллара составляет 75 рублей 44 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 77 копеек. Сегодня в Калуге плюс 27, в ночные часы до 15 градусов со знаком плюс. Завтра в городе будет солнечно, а воздух прогреется до плюс 28. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
4: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: окинув взором своим остановку, так приятно увидеть там знакомого человека. Это ведь всегда означает беседу на 15-20 минут и пропуск пары подходящих тебе автобусов. Такие встречи заряжают каким-то особым настроением на весь день. Желаю завтра поутру как раз такого человека встретить и при этом еще и не опоздать на работу. Хит «Юлия» в исполнении Юлии Савич вы слушали в середине часа на Радио Дача. Продолжим эфир в ритме песен Евгения Осина, Николая Баскова и Жасмин.
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
3: Окошкина.
4: Я думал, покупка машины – это всегда компромисс. Пока не увидел обновленный Havail Jolion M6 F7X Targa. И главное, без сюрпризов в сделке.
5: Обновленные модели Havail City в Course Group на Зерновой 17. Заезжайте на тест-драйв и купите по-честному. Реально, надежно, честно. Havail Course Group. Зерновая 17.
6: Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: попасть в наш чарт, в горячую десятку, но только при условии, если вы будете ее часто заказывать в рубрике «Удачный момент» и в программах «Удачный час». Только благодаря вашей активности песни становятся хитами. Подведем музыкальные итоги этой недели. Уже в пятницу в 19 часов по московскому времени не пропускайте «Горячую десятку» на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2.
3: Окошкина.
4: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277 515.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: точно уже по улицам растекаются. Я вчера своим носом чувствовал парочку ноток. Пойду еще поищу этого аромата весны, друзья. Вас оставляю в компании Ивана Никитина. Он завершит с вами эту среду. Я вернусь в эфир «Радио Дача» завтра днем. Всем желаю потрясающего финала дня в ритме вашей любимой музыки, музыки «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
6: «Суточно.ру». Квартиру сниму на
1: «Суточно.ру». Реклама. На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат «Тикс-Фли» – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. «Тикс-Фли» отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка «Тикс-Фли» защищает на целых 90 дней.
7: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
13: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
15: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Магнитогорск. Меня зовут Оксана. Хочу передать своим друзьям Олегу и Майе большой привет и своему любимому мужу Володе. Всем хочу пожелать большой удачи, огромной любви, чтобы все желания исполнить, всего-всего хорошего. И включите группу «Кармен» «Лондон Гудбай». Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это радио «Дача».

0: Монокини на радио «Дача». Время работает на нас, когда мы любим жизнь и можем улыбнуться простым радостям. Предлагаю еще чаще смотреть, не в телефон, а хотя бы иногда по сторонам. Там много всего интересного, друзья. Например, новые горизонты, которые только и ждут нашего с вами покорения. А еще там люди, которые обязательно составят компанию вашим начинаниям. Присоединяйтесь к компании «Радио Дача» почаще. Здесь всегда радужно и уютно. Именно такого вечера желаю я вам. Зовут меня Иван Никитин. Желаю прекрасного вечера своему коллеге Дане Борисову. Тем более, что вечер только начинается. Впереди у нас хит Стаса Михайлова. Далее послушаем Валерия Сюткина. В общем, много-много всего интересного. Не буду раскрывать всех секретов. Всем привет!
1: Реклама. Весь май спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515. Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Тамара Кутидзе на радио «Дача. Только любовь». Ну, вообще, крылья нам дает сладкий сон. Не менее 7 часов в день любимая работа, на которую хочется лететь, и семья, которая всегда тебя ждет. А уже потом любовь и только любовь. Хотя, если все, что происходит в жизни, нам нравится, то получается одна бесконечная любовь. Согласен, пусть так и будет. «Любовь спасет мир». Вот она, еще одна строчка из известной песни. Продолжим изучать душевную музыку радио «Дача». На очереди хит группы «Иванушки Интернешнл». Далее Алла Рид.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты. Будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
4: Нужны ворота, которые прослужат долго.
5: Обратись в Кров-40. Здесь и производство, и монтаж откатных ворот.
4: А с забором помогут?
5: Помогут. Записывай телефон 59-51-31. Кров-40.ру. Безопасность и комфорт вашей семьи.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: весна, скажем дружно вместе с группой «Вирус» на радио «Дача». Весной нужно успеть сделать три вещи, друзья. Первое – сказать комплимент любимому человеку, желательно и про родных, при этом не забыть. Второе – слушать радио «Дача» и до 11 вечера можно и погромче. Между прочим, эфир любимого радио бодрит лучше, чем кофе и чай. И третье – позвонить нашему по нашему московскому номеру, передать привет и заказать песню для себя и для кого-нибудь еще. Скоро узнаем, кому передали привет в рубрике «Удачный момент», а перед ней послушаем хит Вавана и Анны Семенович. Третья попытка.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: Реклама. Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
8: Ты серьезно?
7: А вечером у нас билеты в театр.
8: Мы же точно не успеем все.
7: Значит, скоро вернемся.
9: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
7: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
10: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
13: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
14: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
15: Любовь здесь проходит проверку.
16: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: Радио «Дача» представляет.
18: Что там у нас с крышей?
19: Отъехала!
20: Удивительное приключение в новом захватывающем анимационном фильме для всей семьи. Несси, чудище из Лох-Несс. Маленькому храброму морскому змею предстоит отправиться на другой конец света, чтобы спасти родной остров. В кино с 7 мая. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Сурженко Мшихи, Женько, Соликамск, район Боровск. Передаю привет Аркадьевичу, Владу, дорогому человечку Стене Логиновой. Желаю всего самого наилучшего, классного. Поздравляю ваш коллектив «Радио Дача» с наступающим днем радио. Давайте послушаем «Ягодка малинка» Хабиб. Большое спасибо, «Радио Дача».

0: Саша.
1: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун. Представляю вам свою новую песню «Музыка моя». Уверен, она станет отличным дополнением вашего хорошего настроения. Слушайте новинку на радио «Дача».

Ориентация на радио «Дача». Держимся курса и никогда с него не сворачиваем. Причем с любовью к близким, верой в себя и уверенностью в будущее. Лучшая музыкальная...

0: Татьяна Куртукова на радио «Дача». Обязательно надевайте рукавички или перчаточки, чтобы в ручки занозоньки не попали. А то больно и неприятненько иголкой доставать эту находку, знаете ли. Впрочем, уже народный и застольный хит как раз к дачному сезону. На радио «Дача» весь дачный сезон помогает разбираться в самых разных вопросах. Рубрика «Хорошо устроена». Как ухаживать за растениями, как собрать больше урожая, и какие материалы нужны и многое-многое другое. Полезными советами делится автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках» Михаил Журавлев. Чтобы на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте рубрику каждые выходные в субботу в 11:30, а в воскресенье в 17:30 по московскому времени. А также, друзья, продолжайте слушать лучшую музыку на радио «Дача». Она всегда здесь. Впереди хит исполнителя «Паскаль» и далее Николай Басков.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

Ну а если у вас нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Иванов на радио «Дача». Ну, конечно, иметь. Не иметь даже звучит грустно, а грусть – это не про нас с вами. Хочется сказать, ставьте лайк, если вы тоже оптимист по жизни. Кстати, в нашем случае сейчас есть занятие поинтереснее, чем просто ставить лайки. Можно позвонить по номеру телефона московской студии 8495-995-2555, передать привет и заказать любимую песню. Согласитесь, это гораздо эффектнее. Как говорил главный герой мультфильма «Винни-Пух», главное эффектно появиться. Поддерживаю фразу всей душой. Через мгновение на радио «Дача» прозвучит тоже хит эффектный. Послушаем Татьяну Овсиенко, далее певица Слава, и кого-то поздравили с днем рождения в рубрике «Удачный момент».
1: Реклама.
2: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский. Марджанча, Марджанча,
2: где же ты, где? Юлианна Караулова.
1: Отпетые мошенники.
3: Люби меня, люби.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Светлана, с Перелюбского района. Мне очень хотелось бы поздравить сегодня с юбилеем свою любимую сноху Джундаридову Ирину Алексеевну. Хочется ей пожелать очень крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, любви, удачи, достатка.

Романов и многое-многое другое, друзья, перечислять тут можно еще очень долго. Желаю найти интересы по душе, ну или, например, здорово провести время на даче с родными. Естественно, под музыку любимого радио. Совсем скоро встречайте у нас хит группы «Добро», и далее послушаем звездный дуэт Михаила Шуфутинского и Миа Бойко.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если мужа от вас трясет, значит, вы потрясающая женщина.
0: Это «Радио Дача».

0: Стас Михайлов на радио «Дача». Кричит он: «Где ты?» А она давно на даче, отложила телефон. Да и дела. Под музыку на свежем воздухе так увлекают, что забываешь обо всем. Да, друзья, знакомо. Думаю, вы уже догадались, кто о чем, а я о даче. Дачный сезон в разгаре. А вот как его провести на ура – большой вопрос. Но ответ всегда можно узнать из совместного проекта «Радио «Дача» и телеканала «Муз-ТВ» «Дачный плейлист». Так он называется. Во время эфира каждый зритель может отсканировать QR-код на экране и оставить совет для удачного отдыха. Например, зритель Екатерина в этот раз написала сообщение: «Сегодня приехали на дачу, сегодня приехали друзья, и мы поехали на природу». Вот так вот. Мы, конечно же, 100% поддерживаем это решение, особенно если у вас будет звучать эфир «Радио Дача». Да и погромче. Так, отправить свое послание в дачный плейлист «Радио Дача» можно, например, в четверг в ближайшее время в 9 утра на телеканале Муз-ТВ. И скажу еще, что категория всего этого сообщения 16+. Ну все, возвращаемся к музыке и послушаем совсем скоро хит Натальи Ветлицкой. Далее Наталья Гордиенко.
1: Реклама. Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

пропадать надолго точно не стоит. Все-таки родные будут волноваться, и это нормально. Помните, как нам говорили в детстве: подрастешь, женишься, будут свои дети, посмотрим, как не будешь волноваться. И действительно, выросли, теперь волнуемся и переживаем по любому поводу. Главное, не слишком уж, точно не по пустякам, друзья. Всем желаю прекрасного отдыха, по-моему, уже пора. На этот момент у меня все. С вами был Иван Никитин. С грустью и тоской выключаю микрофон, и далее продолжим вместе слушать лучшие хиты звезд радиодачи. Скоро вернусь. Пока.

0: моя. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дмитрий Марков. Хочу передать привет своему городу Усть-Куту и поставить музыку «Шура, ты не верь слезам». Всем желаю счастья, здоровья и всего самого хорошего. И отдельный привет своим друзьям Евгению Холмуратову и Павлу Гаврилову. Спасибо, радио «Дача».

0: Очень сложно.
1: Реклама. Радиодача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Я хотела бы передать огромный привет моему мужу Бирюкову Денису Станиславовичу, нашему сыну Тимофею Денисовичу Бирюкову и заказать песню из фильма «Мэри Поппинс». Спасибо, радио «Дача».
3: Кружит земля.

Путешествие в душе. Хорошо там, где есть радиодача.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

голова моя седа, зимы мне нечего пугаться. Не только груз, мои года, мое богатство.

часто время торопилось, привык во все дела впрягаться, пускай я денег не скопил, мои года, мое

0: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

Радиодача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Ва-банга! Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности о организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
4: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВВБанка. Кэшбэк 5% на все. ВВБанк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefisbank.ru. ООО ВБ Банк.